прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: на Среднем Урале 7 часов утра.
1: Новости.

0: студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Власти Свердловской области намерены отменить особый противопожарный режим, запрещающий уральцам жарить шашлыки и разводить костры. Этот вопрос был включен в повестку заседания правительства региона. Особый противопожарный режим действует с 25 апреля. Уральцам запрещено любое использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора и травы, приготовление пищи в мангалах и других уличных приспособлениях. Следом еще более суровые ограничения ввели в Нижнем Тагиле. Дополнительно к перечисленному мэрия запретила выходить в лес, запускать фейерверки и даже топить печи при порывистом ветре. Сеть АЗС «Татнефть» начала отменять введенные ранее ограничения на отпуск топлива в Свердловской области. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании, водители снова могут без лимитов покупать бензин АИ-92 и дизельное топливо. При этом ограничения на АИ-95 пока сохраняются, отпустить могут не более 30 литров в одни руки. В компании также заявили, что устранены проблемы с безналичной оплатой. Ранее на некоторых заправках возникали сбои в работе терминалов и мобильных сервисов из-за перебоев с интернетом. В Екатеринбурге наградили лауреатов премии «Медицинский Олимп». Заслуженные награды получили врачи, фельдшеры и медучреждения. В этом году бронзовую статуэтку «Асклепия» бога врачевания вручили в 8 номинациях. По решению губернатора Дениса Паслера с этого года премию сопровождает денежное вознаграждение. По 200 тысяч рублей получают медицинские работники лауреаты, а лучшие медучреждения региона – сертификаты на 1 миллион рублей. Одной из первых награду из рук главы региона получила врач-морфолог детской городской клинической больницы Аэлита Вибе, победитель в номинации «Верность профессии». Карты платежных систем Visa и MasterCard могут полностью вывести из оборота в России, сообщает информагентство «Всеновости». С 2022 года, когда компании приостановили операции в России, число карт Visa и MasterCard постепенно снижается. Вопрос о сроках обращения таких карт обсуждается, но единого мнения пока нет. По данным национальной системы платежных карт, в первом квартале этого года доля отечественной системы МИР в России превысила 75%. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня немного облачно. Юго-западный ветер подует со скоростью 5 метров в секунду. Умеренный. Температура утром 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23. Ну и осадков не ожидается.

0: В эфире утреннее шоу на Экорадио.
1: Да, это именно оно. Всем добрейшего утра, классной пятницы, замечательного настроения от Алины Геринг. Секунду.
2: Всем большой-большой привет.
1: Большой пламенный, да. Я здесь, Александр Данилов, тоже немножечко вместе с вами просыпаюсь. Пятница, ура, ура, неделя праздничная. Ну, как неделя праздничная, неделя трудовая, как будто бы завершается.
2: Ну, уже у тебя праздник, потому что пятница сегодня, да?
1: Да, потому что уже улыбка фортуны к нам светит.
2: Ну, надеюсь,
1: Улыбка выходного дня уже там прищуривается, так уже это глазик прищуривается. И мы уже думаем о том, как бы завершить все дела, которые еще не успели сделать на этой неделе, и уже провести прекрасные выходные. Что мы сегодня обсуждаем? Обсуждаем мы сегодня еще рабочие моменты, все-таки работа немножечко не отпускает. Алина, вот как ты считаешь, на работу нужно приходить красивым или нет?
2: Да, я думаю, что да. Но это, знаешь, зависит от того, что где ты вообще работаешь. Если у тебя дресс-код обязательный, например,

0: форма, униформа, тогда, конечно, она должна быть выглаженная, чистая, потому что мятая униформа — это фу-фу-фу.
1: А если твоя работа подразумевает, что ты все равно испачкаешься, что ты будешь в этой униформе какие-то действия производить?
0: Нет, тогда понятно, конечно, тогда что? Это все естественно. Но приходить нужно чистым, а уходить можно не очень чистым.
1: Да, кто как поработал, тот так и вышел. Да. И да, есть такой же анекдот, или как это не... Ой, все, анекдоты. Опять вчера мы разговаривали об анекдотах. Ну ладно,
0: успокойте,
1: есть не анекдот,
0: этого мужчину.
1: Да, есть такая присказка, что два парикмахера, и как бы третий человек не мог идет к парикмахеру. Это было что никогда вопрос. Один неприятный, грязный, плохо подстриженный, а другой прекрасно подстриженный. Они друг у друга стрижутся. Ну и кому ты пойдешь, а к тому...
2: Новинка эфира.
1: А именно к тому, кто грязно подстрижен, потому что его подстригает тот противоположный.
0: Короче, что-то сложное с утра.
1: В общем, эта загадка была в передаче «Что, где, когда», так что разомнем мозг.
0: Подумаем. И послушаем Шакиру.
1: Да, пока Шакира поет. Кстати, песня посвящена, это гимн чемпионата мира, да, насколько мы вчера выяснили?
0: Да.
1: Там много-много стран перечисляется.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково Городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
4: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Ох уж это лето, ох уж эти девочки в цветах, ох уж эти певцы Дмитрий Журавлев и Баста. Эко-радио, утро, 7.24, прекрасный летний день. Слушай, Алина, а как ты думаешь, для лета нужен ли свой дресс-код?
1: Да, конечно, конечно, как без этого?
0: Ведь вся наша жизнь — это не только игра, но и работа в какой-то степени, да? Ну и какой летний дресс-код, в принципе, как ты считаешь, для мужчины, для женщины?
1: Да ну, не знаю, смотря где вы работаете.
0: Нет, смотря где вы живете.
1: Ну, смотря,
0: давай,
1: да,
0: в общем,
1: где вы живете, да.
0: Где вы идете, где вы идете, по улице, по ривьере где-то, либо вы в саду, в огороде.
1: Да, ну, в общем, все это индивидуально, просто я...
0: Главное, чтобы было это комфортно и прохладно.
1: Ну да. Ну и выглядело это более-менее прилично, понимаешь?
0: А помнишь, раньше были модные эти футболки с сеточкой?
1: Сетка, да, вот эта майка, вот это вот. Это, так не надо.
0: Это вообще...
1: Так не надо.
0: Это ужас.
1: Шорты с карманами на каждом свободном сантиметре этих шорт. И, конечно же, сандали с носками. Так не надо.
0: Это дресс-код no. Вы не проходите сегодня. Вы сегодня из квартиры не выходите.
1: Главное, чтобы это было более-менее прилично, удобно, и тогда как бы и коллегам будет

0: нормально. И вам будет хорошо работать, поэтому...
1: И людям будет приятно друг на друга смотреть, когда по улице будут ходить приятные, красиво одетые.
0: Ну,
1: граждане.
0: Просто сейчас все идет в ногу со временем. Мне кажется, офисы уже закрывают глаза на прям строгий дресс-код. Но согласись, когда ты видишь человека, который одет с иголочки, видно, хочется на него смотреть.
1: Да, да, видно, что кто-то о нем заботится, либо он о себе заботится,
0: вот
1: ну,
0: видно,
1: а значит,
0: что
1: он позаботится о тебе,
0: да,
1: как клиенте.
0: Да.
1: Или как гости, заведения. Ну вот что-то выбирайте, каждый что свое. Ну а у нас, между прочим, совсем уже скоро, ну точнее уже как, уже этим вечером уикенд начинается. То есть люди пойдут в различные заведения, в клубы, в бары, рестораны, там еще куда-то на вечеринки, квизы, просто друг к другу в гости. Ну и вечерний дресс-код он здесь тоже подразумевает. Слава богу, что заведения в спортивном сейчас не пускают.
0: Ну, да. Но...
1: Хотя как сейчас разделить, да, некоторые вещи? Как будто бы они спортивные, а как будто бы они...
0: Ну вот опять же, это же все личная какая-то... Личный вкус, понимаешь? Это все вкусовщина. Кому-то кажется вроде нормальные штаны, для кого-то это спортивный стиль.
1: Ну, а ты вот сегодня...
0: Надо быть аккуратным.
1: Надо быть аккуратным, да. Ну ты вот сегодня прекрасно выглядишь.
0: Спасибо.
1: Хотя твоя комбинация выглядит немножечко как пижама, честно говоря.
0: Немножечко, а это пижамный костюм, он так и называется.
1: Да? То есть я
0: это пижамный костюм. Но зато он мне комфортно и легко.
1: Ну и вообще классно, да. И по цвету их волос подходит.
0: Спасибо.
1: Так что
0: напросилась на комплимент.
1: Да нет, это все чисто в сердце. Так что даже если вы проснулись и не сняли пижаму, но если она подходит под ваш стиль,
0: вы
1: почему бы нет?
0: Выйти, да.
1: Лето позволяет делать легенькие ошибочки. Ладно, движемся дальше. Халид, Баста. А почему у нас Баста еще раз?
0: А вот так вот, как мы без него?
1: Только что Баста был, еще через одну песню Баста.
0: Ну как мы без него-то?
1: Да, ну песня-то там соответствующая, такая хорошая. А какая? А такая, которую любят все выпускники медвежонки?
0: Да, о, 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: Ну и ты там опять же в красивом платьице. Все, что касается, да.
0: Прекрасное время.
1: Прекрасное время, будьте здесь на Эквалне.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай

0: как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Я бегу, и я слушаю музыку Heaven, Кэтлин Эриган. Так, а что? Эко-радио. Слушай, я насчет пробежек-то вспомнил. Наши же законодатели же хотят тоже дресс-код ввести для похода в спортзал.
1: Да.
0: И, по-моему, хотели. Ну, в общем, разговоры были, по-моему, недавно, какое-то время назад, чтобы
1: так, что там?
0: Спортивный зал обязательно какая-то форма одежды, ну, естественно, спортивная, должна быть.
1: Ну, понятно. Нет, а там в чем ходит?
0: Ну, что-то там, насколько я помню, что-то там не понравилось, то слишком вызывающая одежда у представительниц прекрасного пола.
1: А, поскромнее нужно
0: поскромнее,
1: быть,
0: да. Потому что, видите ли, видимо, кто-то отвлекается от занятий непосредственных. Хотя, ты знаешь, когда ты там штангу таскаешь, будто бы мысли вот именно, чтобы тебе штанга на голову не упала, а не о том, чтобы кто там в каких лосинах ходит.
1: Ну да, ну слушай, я вот тоже, ты вот рассказал про спортзал, и мне вот новость попалась, что даже карточки спортивные аннулируют за нарушение дресс-кода в фитнес-центрах.
0: Ну вот, вот, вот, это вот очень, все, это все уже, из этой серии. Ага.
1: Это уже очень серьезно.
0: Угу.
1: Радикально,
0: радикально, да. Слушай, а если фитнес-клуб будет устанавливать свой дресс-код, например, к нам вход только в красном.
1: В красных лосинах.
0: В красных лосинах.
1: Да.
0: Я буду против. Что вы, что? Вообще ужасно, красные лосины.
1: Ну, слушай, это опять вкусовщина. Ну вот некоторые российские компании начали отказываться от дресс-кода. Тоже я такого видела.
0: Ну а что, главное, чтобы человеку было удобно. Хочешь ты приходить в костюме к цыпленка, пожалуйста, приходи к цыпленку.
1: Нет, ну,
0: хочешь
1: ты
0: приходить
1: опять,
0: в пижаме, да, ради бога.
1: Из мухи слона делаешь. Но понятно, что человек, который занимает должность какую-то, ну, начальника, серьезную, конечно, воспринимать не в костюме, а в футболке растянутой, это, конечно, сомнительно.
0: Подождите, ну а как же Стив Джобс? А как же этот, как его, ну, запрещенный нашей в стране этой организации, так кто он там, забыл его, рептилоид самый главный, у которого ноги так криво стоят.
1: Не знаю.
0: Ну, про него еще социальная сеть снята.
1: Ну, слушай, Стив Джобс ходил в водолазке черной. Mm-hmm. Это не растянутая футболка.
0: Ну, все равно.
1: Ну, это выглядит строго. Черная водолазка выглядит строго.
0: Еще учитывая то, что у него целая комната этих водолазок была.
1: Ну, вот тем более.
0: На каждый, по-моему, там... Нет.

0: Нет, водо...
1: День у него новая водолазка.
0: К водолазке вообще никаких нет претензий. А вот к растянутой футболке у начальников есть.
1: Ну, а что ты знаешь, если ты босс, ты можешь себе позволить.
0: Ну,
1: да, идите в эфир. Вот я вот сегодня в футболке растянутый. Это про себя говори.
0: А ты босс?
1: Да, немножко.
0: Ну, она не растянутая, а чего уж ты тоже?
1: Ну да, на самом деле, как ты корабль назовешь, так и ты и поплывешь, и вообще капитан на корабле сдает весь тон. Соответственно,
0: вот.
1: Если...
0: Расслабить все
1: если
0: это
1: если капитан... то и команда приходит
0: ну,
1: соответствующие.
0: Опять же, ты понимаешь, я когда работала бортпроводником... Форма у стюардесс тоже решает, потому что сейчас многие авиакомпании делают так, ну, немножко ослабляют. Можно вместо туфель эти кеды уже надевать, юбки можно не носить, давайте брюки, вместо рубашек футболки, чтобы было удобно, вместо пучков на голове мы можем сделать там хвосты или эти косички. В общем, как-то меняют это все более на лайтовое такое вот видение, но не знаю. В Европе и за рубежом тоже всегда бортпроводники выглядят не так, как у нас, например, в каких-то крупных авиакомпаниях.
1: Ну, а потом начинается, что пассажиры приходят и говорят, да не буду я пристегиваться, да, да и гаджеты выключать не буду.
0: Это...
1: Да и вообще, знаете, что? Давайте мы форточку откроем.
0: Нет, я понимаю, я к тому, что уже воспринимается по-другому. Угу. Когда ты видишь наших девушек с иголочки одетых в этой форме.
1: Присел
0: да.
1: Как песик.
0: Да, присел как песик и обернулся и посмотрел на них.
1: Угу.
0: А когда ты видишь вот такое, ну не знаю, мне такое не очень нравится.
1: Да, это, мальчик, это, мы домой летим.
0: Да, да принеси нам.
1: Вот такой вот разговор тогда.
0: Да.
1: В общем, дресс-код решает, так что...
0: Все-таки да, мне кажется, решает.
1: Решает, да.
2: Вперед! Все получится! С утренним шоу на Эко-радио!

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Это радио реклама.
1: Грандиозное событие в Акрабе.
2: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама по водителям. 1-66-060-34-217. Неоферта. Указана максимальная выгода на Белджи X70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
5: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
6: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092-920-660, Нижний Тагил.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Так, гороскоп, пора сделать перерыв, узнать, что нам звезды говорят на сегодня, 19 июня.
1: Овны, сегодня вам захочется как можно быстрее закрыть все вопросы и перейти к заслуженному отдыху. Однако день может подбросить несколько неожиданных задач, не воспринимайте это как препятствие.
0: Тельцы, пятница поможет укрепить уверенность в том, что вы движетесь в правильном направлении. Некоторые результаты вашей работы станут более заметными, так что сегодняшний день благоприятен для финансовых вопросов и обсуждения будущих покупок.
1: Близнецы, для вас этот день будет насыщен общением и обменом информацией. Возможны интересные новости, неожиданные встречи или предложения, которые заставят задуматься. Но не стоит принимать решения исключительно под влиянием эмоций.
0: Раки, сегодня появится возможность завершить эмоционально важную историю или, наконец, поставить точку в вопросе, который давно не давал покоя. Совет дня – отпустите то, что уже выполнило свою роль в

0: вашей жизни.
1: Львы, пятница подарит шанс проявить себя и получить заслуженное внимание. Ваши идеи будут замечены, а инициативы найдут поддержку.
0: Девы, для вас этот день станет временем наведения порядка и завершения накопившихся дел. Вы почувствуете удовлетворение от того, что удастся постепенно освободиться от всего лишнего.
1: Весы, сегодня может появиться необходимость принять решение, связанное с отношениями или совместными планами. Не исключено, что ситуация окажется проще, чем вы думали.
0: Скорпионы. Пятница поможет увидеть скрытые процессы и понять, кто действительно заслуживает вашего доверия. Некоторые события расставят все по своим местам. Интуиция сегодня будет особенно надежным помощником.
1: Стрельцы. Сегодня вас может посетить идея, связанная с будущим развитием, путешествием или новым проектом. Даже если она кажется слишком смелой, не стоит от нее отказываться.
0: Козероги. Сегодняшний день потребует собранности, но вы почувствуете удовлетворение от выполненной работы. Некоторые задачи, наконец, начнут приносить заметный результат.
1: Водолеи. Пятница может удивить неожиданным предложением или интересным совпадением. Некоторые планы изменятся, но итог окажется лучше первоначального сценария.
0: Рыбы, для вас этот день пройдет под знаком вдохновения и внутреннего обновления. Сегодня хорошее время для спокойных разговоров и размышления о будущем. Совет дня – не забывайте о собственных потребностях, при этом помогая другим.

0: а на Среднем Урале 8 часов утра.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил на 2 недели станет шахматным центром России. Здесь пройдет масштабный форум «Мы одна семья». На праздник спорта и логики ждут чемпионов мира и именитых гроссмейстеров, героев России и ветеранов СВО, а также гостей из Беларуси. С 25 июля по 8 августа шахматные баталии развернутся сразу на нескольких городских площадках. Накануне Дня города Нижний Тагил примет Кубок чемпионов мира по шахматам и Кубок городов-побратимов. В программе также первый всероссийский турнир

0: Среди ветеранов СВО и боевых действий – турнир по русским шашкам «Серебряная дамка Урала», сеанс одновременной игры в шахматы, семинары для тренеров и педагогов. Свыше 73 миллионов рублей долгов за газ накопили к началу июня жители Нижнего Тагила и других городов Горно-Заводского округа, сообщает пресс-служба компании «Газэкс». В округ помимо Тагила входят Верхняя, Нижняя Салда, Качканар, Кировград, Красноуральск, Нижняя Тура и Реж. Всего задолженность жителей Свердловской области за потребленный газ превысила 332,5 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом общий долг населения вырос на 4,6%. Авиакомпания оставила тагильчанку в Турции без багажа. Как рассказали в Роспотребнадзоре, по Свердловской области «Уралочка» летела рейсом Екатеринбург-Анталия авиакомпания «Азур-Эйр». Свои вещи во время отдыха туристка так и не получила и была вынуждена покупать предметы первой необходимости. Багаж вернули только спустя несколько дней после возвращения. Женщина направила перевозчику претензию с требованием возместить убытки, однако получила отказ. Тогда она обратилась за помощью в пункт по защите прав потребителей Роспотребнадзора. Мировой судья Тагилстроевского района взыскал с авиакомпании 55 тысяч рублей. Свердловские аквабайкеры завоевали 7 медалей на этапе чемпионата России. В Перми прошел первый этап чемпионата по водно-моторному спорту в дисциплине аквабайк. За награды турнира боролись более 60 лучших гонщиков из разных регионов. Спортсмены соревновались в слаломе, фристайле и кольцевых гонках. Наши земляки завоевали на каме 7 медалей различного достоинства. Второй этап чемпионата России по аквабайку пройдет в Москве в начале сентября нынешнего года. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: Да-да-да, что нам погода говорит сегодня? Итак, сервис Яндекс.Погода вещает, что сегодня на Среднем Урале будет немножечко облачно. Температура от 18 до 23 градусов.

Градусов осадков не ожидается, юго-западный ветер умеренный и ультрафиолетовый индекс высокий. Это значит, что одеваем головные уборы и пользуемся соответствующими кремами.

0: Ну что же, пора ворваться в этот день вместе с любимой музыкой Tampa City, Self Aware. Только что Delirium, далее будет Silence, тишина. Ну, тишина такое название, но не в твоем радиоприемнике. Всем привет, это Алина Геринг и Александр Данилов.
1: Доброе утро, доброе утро. У нас 19 июня на календаре, и это значит, что пора рассказать, какие праздники сегодня отмечаются.
0: Да, тем более пятница, это уже сам по себе маленький праздник. Ну, а если не на эту дату, на это выпадает еще что-то, то мы с вами все поделимся.
1: Каждый день праздник. Значит, сегодня отмечается самый счастливый день в году.
0: Почему?
1: Ну, это просто потрясающе. Не знаю.
0: А, он так называется?
1: Да.
0: Самый счастливый день в году, и да, эти фанфары всем нам.
1: Ну...
0: Самый счастливый день в году. Видимо, с него писал песню Григорий Лепс, да? Самый лучший день, самый счастливый день, пятница, да. И я не... А. Мне вставать не лень. Вот что я хотел сказать. День наблюдения за облаками также сегодня числится в числе праздников. Так что вышел на улицу, взглянул на небо, смотришь, облака на месте.
1: О, кстати, можно объединить этот праздник с днем неспешной прогулки.
0: Точно.
1: Да, замедляемся, вспоминаем о простой радости пешей прогулки. Не просто быстро идем, да?
0: Ну, а в небо.
1: Получаем удовольствие от движения, потому что можно снять стресс, насладиться этим прекрасным миром, посмотреть на небо, поговорить с другом. В общем, прекрасно.
0: Бабочек опять же половить.
1: Да, потому что День бабочек в России отмечается.
0: Сегодня День бабочек. А знаешь, как называется человек, который ловит и изучает бабочек?
1: Как?
0: Это вам не так просто произнести, даже скажу. Это Ли... Лепидоптеролог.
1: Птеролог? Лепидоптеролог?
0: Как ты молодец. Лепидоптеролог.
1: Все, хватит. Хватит.
0: Ну, а, кстати... Это узкий специалист, а если попроще, то энтомолог.
1: Понятно.
0: Энтомолог.
1: А если в вашей семье растет юный футболист, сегодня отличный повод его поздравить, потому что сегодня отмечается Всемирный день детского футбола.
0: Гол!
1: Да,
0: вау.
1: Да,
0: да. Да, эти футболисты, да, он гоняет у нас здесь вот рядышком на стадионе «Юность». Смотришь,
1: вот.
0: Такие маленькие, а уже такие активные. Ух, красавцы, молодцы.
1: Так что поздравляем юных футболистов сегодня.
0: Да, всех с этими большими, красивыми, классными праздниками. Ловите бабочек, смотрите на небо.
1: Играйте в футбол.
0: Играйте в футбол, да. И пусть этот день будет самым счастливым.
2: Доброе утро. Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
8: Грандиоз!

0: это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
1: Реклама по Тагилов. Е на 66-060-34-217. Не объявлено. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 в комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: король джунглей. Как интересно, король джунглей одевался для своих подданных.
1: О!
0: Бананы, как это,
1: листья, пальм,
0: кокос на голову.
1: Ну да.
0: И все это, как это в фильме «Мадагаскар».
1: Да, мне тоже лимоны. Сейчас именно оттуда какие-то флешбеки. Ну вот мы говорим про дресс-код и вообще, в принципе, про одежду, как нужно, можно или не нужно одеваться на работу. У нас, кстати,
0: и
1: знаешь...
0: И в жизни.
1: Ну, тут,
0: ну,
1: понимаешь,
0: ну,
1: про работу. Но вот мы с тобой выяснили, что все-таки дресс-код как бы важен. Я смотрю на голосование. Вариант ответа в нашем опроснике, где мы пишем «нужен», «помогает настроиться на работу» и бла-бла-бла, никто не проголосовал.
0: Mm-hmm.
1: Все пишут либо «не нужен», за это голосуют, либо «зависит от профессии».
0: Зависит от профессии, наверное, более правильное, да?
1: Ну да.
0: Есть там ответы «зависит от профессии»?
1: Да, есть, «зависит от профессии». Вот он побеждает.
0: Ну да.
1: А если дресс-код нужен, вот за этот вариант ответа никто не проголосовал.
0: Ну а что, действительно, да, все равно хочешь адекватно выглядеть, соблюдай правила места, куда ты идешь.
1: А тут вот нашла тоже новость.
0: Идешь в баню, не стоит одевать костюм.
1: Ну да, спасибо. А мы не знали. Я как раз хотела костюм в бассейн надеть. Ой, господи, все ломаю, все у меня падает сегодня.
0: Это все пижама, это все влияет.
1: Она меня расслабляет.
0: Сегодня вот пришла в пижаме.
1: Я не в пижаме, это пижамный костюм.
0: Пижамный костюм,
1: да. Это другое. Скажи спасибо, что я не в фартуке пришла.
0: Спасибо.
1: Потому что фартук — это один из самых горячих, жарких, новых трендов 2026 года. Весна, лето 2026. Да, вот так вот. Если ты увидишь девушку в фартуке на улице, пугайся.
0: Я вижу, да, таких трендовых девушек в отделе мясных товаров.
1: Нет, именно на улице, именно поверх платья или поверх брюк.
0: И с красными кровяными следами на этом.
1: Ну, прекрати. В общем, да, вот так вот.
0: Так, значит, фартуки, да?
1: Фартуки, слушай, стали хитом подиума.
0: Ну а что, почему? Давай размышлять логически, включим логику, это удобно. Почему нет? Ты идешь, на тебя не падает вот этот пух, проезжающие машины не обливают тебя.
1: Слушай, это прикольно для тех людей, которые постоянно что-то там марают, выливают на себя. Я вот всегда, если я пью кофе, оно всегда на меня проливается.
0: Вот. Да, вот. Тут уже не страшно, фарточек закрывает твою прекрасную пижаму.
1: Да, отстань ты от моего.
0: Ну, она великолепна.
1: Завидую молча.
0: Слушай, а этот фартук вообще должен одеваться на одежду?
1: Да, я тебе говорю, поверх платьев, поверх брюк, поверх основного.
0: Ну да, тренды — это фартук без одежды.
1: Ну, это как аксессуар. Модный.
0: Я совсем
1: о
0: другом
1: что?
0: Подумал. Ну ладно. Там еще карманы, кстати, да, наверное, в этом фартуке можно даже складывать.
1: Да, удобно. Опять же, вместо сумки.
0: Вместо шопера. Слушай, шопер — это тоже большой... Кстати, шопер.
1: А что? Шопер, ему уже 100 лет. Да. Это не тренд
0: абсолютно. А если его одеть спереди на шею, то он будет как фартук.
1: Ну, сомнительно уже.
0: Ну, если большой шоп.
1: Ну, вот сейчас я девушек очень много смотрю в социальных сетях, разных стилистов, mm-hmm. и так далее. Ну, уже прошел, конечно, этот тренд повязывать косынки, платки тоже поверх джинс, то есть поверх брюк, на пояс. Поэтому, друзья, если вы хотите быть не такие, как все, быть трендовыми и модными...
0: Одевайте шопер на голову.
1: Одевайте фартук. Вот так.
0: Да, вот фартуки рулят. Филат Фикеров продолжает наш музыкальный эфир. А далее у нас еще вот это номер. Здесь, на Эко-волне. Включайся.

0: Вот это номер.
1: Так, время подарить подарок счастливому владельцу автомобиля, у которого госномер...
2: Автомобиль!
1: Итак, запускаем генератор случайных чисел. Сегодня без соответствующих звуков. Сегодня будет звуком я.
2: Спасибо. Все, давай остановим.
1: Итак, остановили.
2: Ой, что там опять много каких-то цифр. Итак, сегодня играет 783. Так, 738, 873, 837, 378 и 387. Если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41-66-66. Мы с вами пообщаемся и подарим вам крутой подарок от Эко-Радио.
1: Да, расскажите, как, в какой одежде вы ходите на работу, заморачиваетесь ли вы, как одеться, дресс-код, не дресс-код, или просто футболку любимую одели с джинсами или льняными штанами, и все, и поехали. Или все-таки костюм. Или все-таки костюм, или белую рубашку. Что у вас?
2: А ты, кстати, вот ни разу я тебя не видела
1: в костюме?
2: В белой рубашке на работе.
1: Ну, свадьба будет, когда пойду.
2: Нет, ну ладно, хорошо.
1: Ну, либо что там еще может быть?
2: Нет, ну а просто самоощущение, что ты в белой рубашке, что ты большой начальник такой. Нет?
1: Ты знаешь, это ощущение больше дает не белая рубашка, а черный майбах.
2: Ну слушай, насчет черного я согласна. Я тут нашла опять же новость. Значит, назвали самые популярные цвета автомобилей.
1: Да,
2: у россиян.
1: Так,
2: в 2026 году.
1: Ну, давай раскрой какие-то.
2: Черный-белый, понятно.
1: Классика.
2: Это базовая история. Но самые популярные цвета, значит, в этом году у машин, значит, в тренде зеленый.
1: Так, зеленый.
2: Серый и синий. Представляешь?
1: Зеленый.
2: Серый, синий.
1: Серый. Синий.
2: Да.
1: Так, ну серый я частенечко вижу. Это сейчас он стал популярным у одного китайского производителя. Синий. Интересно. Давно не
2: еще синий может быть яркий такой, знаешь. Я частенько вижу такие яркие синие машины. Есть темно-синий, а вот яркий...
1: Там еще это наш АвтоВАЗ любит называть там мокрый асфальт.
2: Нет, мокрый асфальт это все серый. То, что ты перечисляешь, это серый цвет.
1: Цвет морской волны.
2: Да, лазурный там.

0: да, синие букашки.
1: Я расстроилась, потому что моего цвета, моего автомобиля нет в этом списке.
0: Ну, потому что ты особенная.
1: Я не такая, как все.
0: Да. Так, у нас еще минута на победу. Давай перечислим еще раз номера.
1: Давай ты это сделаешь.
0: Сегодня, значит, 783-738-837-837-378-387. И еще раз, 783, 738, 873, 837, 378 и 387. Эти комбинации сегодня выигрышные. Еще 30 секунд ждем победителя. Если его нет, то мы этот супер-супер шопер одеваем себе на голову, либо как вместо
1: фартука.
0: Вместо фартука, угу. Да, и идем в тренде, так сказать.
1: Ну да. Можем себе позволить.
0: Можем себе позволить, да. Или кому-нибудь из наших коллег подарим. Пусть они ходят с шопером впереди.
1: Хорошо.
0: Туда,
1: так
0: же, можно,
1: сделаем.
0: Туда опять же можно деньги кидать. Знаешь, шопер.
1: Ну, это уже что-то сомнительное.
0: Да. Ну все, шопер остается у нас в музее.
1: Эко-радио.
0: Эко-радио. А мы движемся дальше. Али Фарбет продолжает наш музыкальный эфир.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
2: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru.

0: NTT УФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
8: Грандиозное событие! Пока!
9: Это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
10: Реклама по Тагилов. Е-66-060-34-217. Неофертно. Указана максимальная выгода на Белджи. Х-70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Гороскоп на
1: Так, ну что же, дождались мы гороскопа.
2: Вот это трек.
1: Да, ну недолго мы его будем слушать. Скажу только, что гороскоп на сегодня говорит, что некоторые события этого дня могут стать отправной точкой для перемен, которые проявят себя уже в ближайшей неделе. Так что, что за перемены будут, узнаем прямо сейчас. Итак, гороскоп на 19 число. Поехали!
2: Вот ты меня вот заворожил просто этим треком.
1: Пора просыпаться, да, но тем не менее, да.
2: Захотелось пересмотреть.

0: смотреть сериал. Значит, Овны, сегодня вам захочется как можно быстрее закрыть все вопросы и перейти к заслуженному отдыху. Однако день может подбросить несколько неожиданных задач.
1: Тельцы, пятница поможет укрепить уверенность в том, что вы движетесь в правильном направлении. Некоторые результаты вашей работы станут более заметными. Также день благоприятен для финансовых вопросов и обсуждения будущих покупок.
0: Близнецы, для вас этот день будет насыщен общением и обменом информацией. Возможны интересные новости, неожиданные встречи или предложения, которые заставят задуматься. Но не стоит принимать решения исключительно под влиянием эмоций.
1: Раки, сегодня появится возможность завершить эмоционально важную историю и, наконец, поставить точку в вопросе, который давно не давал покоя. Совет дня – отпускайте все, что выполнило свою роль в вашей жизни.
0: Львы, пятница подарит шанс проявить себя и получить заслуженное внимание. Ваши идеи будут замечены, а инициативы найдут поддержку.
1: Девы, для вас этот день станет временем наведения порядка и завершения накопившихся дел. Вы почувствуете удовлетворение от того, что удастся постепенно освободиться от всего лишнего.
0: Весы, сегодня может появиться необходимость принять решение, связанное с отношениями или совместными планами. Не исключено, что ситуация окажется проще, чем вы думали.
1: Скорпионы, пятница поможет увидеть скрытые процессы и понять, кто действительно заслуживает вашего доверия. Некоторые события расставят все по своим местам. Совет дня – не торопитесь раскрывать свои намерения.
0: Стрельцы, сегодня вас может посетить идея, связанная с будущим развитием, путешествием или новым проектом. Даже если она кажется слишком смелой, не стоит от нее отказываться.
1: Козероги, день потребует собранности, но вы почувствуете удовлетворение от выполненной работы. Некоторые задачи, наконец, начнут приносить заметный результат. Финансовые вопросы будут развиваться благоприятно при условии разумного подхода.
0: Водолеи, пятница может удивить неожиданными предложениями или интересными совпадениями. Некоторые планы изменятся, но итог окажется лучше первоначального сценария.
1: Ну и рыбы, для вас этот день пройдет под знаком вдохновения и внутреннего обновления. Возможно, появится желание заняться творчеством, сменить обстановку или уделить больше времени себе. Ну и совет дня – не забывайте о собственных потребностях, помогая другим.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Авторадио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 37 05 65. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Средний Урал, 9 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил на 2 недели станет шахматным центром России. Здесь пройдет масштабный форум «Мы одна семья». На праздник спорта и логики ждут чемпионов мира и именитых гроссмейстеров, героев России и ветеранов СВО, а также гостей из Беларуси. С 25 июля по 8 августа шахматные баталии развернутся сразу на нескольких городских площадках. Накануне Дня города Нижний Тагил примет Кубок чемпионов мира по шахматам и Кубок городов-побратимов. В программе также первый всероссийский турнир среди ветеранов СВО и боевых действий, турнир по русским шашкам «Серебряная дамка Урала», сеанс одновременной игры в шахматы, семинары для тренеров и педагогов. Свыше 73 миллионов рублей долгов за газ накопили к началу июня жители Нижнего Тагила и других городов Горно-Заводского округа, сообщает пресс-служба компании «Газэкс». В округ помимо Тагила входят Верхняя Нижняя Салда, Качканар, Кировград, Красноуральск, Нижняя Тура и Реж. Всего задолженность жителей Свердловской области за потребленный газ превысила 332,5 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом общий долг

0: населения вырос на 4,6%. Авиакомпания оставила тагильчанку в Турции без багажа. Как рассказали в Роспотребнадзоре, по Свердловской области «Уралочка» летела рейсом Екатеринбург-Анталия авиакомпании «Азур-Эйр». Свои вещи во время отдыха туристка так и не получила и была вынуждена покупать предметы первой необходимости. Багаж вернули только спустя несколько дней после возвращения. Женщина направила перевозчику претензию с требованием возместить убытки, однако получила отказ. Тогда она обратилась за помощью в пункт по защите прав потребителей и Роспотребнадзора. Мировой судья Тагилстроевского района взыскал с авиакомпании 55 тысяч рублей. Свердловские аквабайкеры завоевали 7 медалей на этапе чемпионата России. В Перми прошел первый этап чемпионата по водно-моторному спорту в дисциплине аквабайк. За награды турнира боролись более 60 лучших гонщиков из разных регионов. Спортсмены соревновались в слаломе, фристайле и кольцевых гонках. Наши земляки завоевали на каме 7 медалей различного достоинства. Второй этап чемпионата России по аквабайку пройдет в Москве в начале сентября нынешнего года. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: А на Среднем Урале сегодня, по данным сервиса Яндекс.Погода, будет солнечно, небольшие облака утром, днем и вечером. Но сегодня, кстати, отмечается день наблюдения за облаками, так что смотрите на небо. Осадков не будет, ветер юго-западный умеренный, температура 18 градусов утром, днем воздух прогреется до плюс 23.

0: А тепла-то у нас много, теплето-то у нас в самом разгаре. 24 градуса без осадков, классная погода, сегодня пятница, замечательное настроение. Всех с этим и поздравляем. Александр Данилов, привет.
1: Привет, доброе утро. Герин,
0: красавица в пижамке сегодня.
1: Тебе так понравился мой пижамный костюм, что я уже хочу тебе его отдать.
0: Вместе с подушкой. Только принимается только вместе с подушкой.
1: Подушки нет, к сожалению.
0: Подушки нету, кстати, да. Вот смотрите, какой был бы классный вариант. Если кто-то занимается дизайном одежды, то по пляжный, какой пляжный, пижамный костюм нужно делать вместе в комплекте с подушкой, который что легким движением руки, чтобы, допустим, какой-нибудь шопер или капюшон превращался в подушку. Ну ладно, это наши мечты. А то все, что было во сне, остается во сне.
1: Да.
0: В прошлом день начинается, день бодрый, день веселый, день хороший, так что проснулись, потянулись.
1: 19 июня. Сегодня, конечно же, мы не можем не вспомнить наших именинников, если у вас сегодня день рождения. Да, мы вас поздравляем.
0: Мы вас поздравляем. Кстати, можете нам писать в группе ВКонтакте, либо звонить в это время, мы вас можем поздравить и, собственно, и лично. 41-66-66 в любое время. Если у вас день рождения, пожалуйста, набирайте, пообщаемся. Поздравим, выведем в прямой эфир или поздравим кого-то из ваших близких. Ну, а пока из известных людей, скажем так, что... Так, заглянем за океан. Пол Дана, актер, американский актер, выходец из Нью-Йорка, отмечает свой день рождения сегодня. Вы его могли видеть в фильме этого про Бэтмена, значит, он там играл загадочника. Ну, это в последнем фильме про Бэтмена. Вот, также в фильме «Нефть» он также исполнил замечательную эпизодическую роль второго плана. Так, сегодня также отмечает свой день рождения другая актриса из Голливуда. Актриса из Голливуда. В общем, Зоя Салдана.
1: Ну, мы поняли, да, я жду уже, кто там.
0: Зоя Салдана – это та девушка, которая умудрилась сняться в первых трех самых кассовых фильмах. Это «Аватар». Это «Стражи Галактики» и третий, я, наверное, затрудняюсь ответить. Ну, может быть, это «Звездный путь», потому что там она тоже была. И, кстати, везде в этих фильмах она замаскирована, она как в макияже. Ну, типа, в «Звездных галактиках» она зеленая, в «Аватаре» она синяя, а в «Звездном пути» она, по-моему...
1: Какая?
0: По-моему, тоже что-то зеленая.
1: Что-то зелена, да?
0: Что-то между синим и зеленым. Mm-hmm. Да, все везде.
1: Как здорово, что я не смотрела ни один фильм. Я без понятия, кто она такая. Но она молодец.
0: Да, она молодец.

0: да.
1: Вот, ну, вот это вот я, да, когда ты это все сейчас перечислял.
0: Это вот.
1: Ну, у нее свой дресс-код на работу.
0: На работу, да. Но сегодня, помимо не одними за голливудскими, мы это голливудскими живем актрисами. Сегодня у нас Наталья Селезнева отмечает свой день рождения тоже. Это легендарнейшая актриса советского периода. У Леонида Гайдая она снималась. И если вы услышите вот эту песню, то вы наверняка вспомните, кто это.
1: Ой, вот это я люблю.
2: Моря.
1: Вертится земля. Ой,
0: вот
1: как,
0: так вот,
1: почему
0: да?
1: нельзя петь? Как бы я сейчас запела.
0: Да, операция и другие приключения Шурика.
1: Вот это фильм, а не то, что ты там.
0: Вот это все где-то, да-да, медведи где-то. Это вот все наше. Это вот все наше, наше отечественное, самое лучшее. Ну что ж, поздравляем всех с днем рождения. Всем желаем отличного настроения. Движемся дальше. Ваня Дмитриенко продолжает наш музыкальный эфир. Да?
1: Да. С удовольствием.
0: В середине часа у нас еще будет радиоохота.
1: На радиоутку.
0: На радиоутку, да. Новые какие-то интересные факты из мира. Из мира сегодня что мы обсуждаем?
1: Из мира дресс-кода. Дресс-код,
0: одежда.
1: Работа, одежда, все туда. Факты интересные, я подбирала специально.
0: Все, в середине
1: для
0: часа
1: вас.
0: Здесь будет все здесь для вас. Поехали.
3: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Так все-таки любовь или Полина? Полинушка, ты уж определись, или Полина ты, или любовь ее.
1: Или Алина.
0: Или Алина, да.
1: Алина Геринг, Александр Данилов, утреннее шоу. Здесь.
0: Да, да, ближайшего утра, кто еще не проснулся, просыпайтесь, вспоминайте, что вы носите на работу обычно, как вы относитесь к дресс-коду, и вообще дресс-код — это визитная карточка для любой компании, и требует ли ваша компания от вас как-то одеваться что-то особенное или нет, вспомните, не поленитесь, если зайдете в нашу группу ВК-радио, vk.com/ekoradio, напишите, будет прикольно, посмотрим, завтра прочитаем, сегодня уже не успеем, вот сегодня вот посмотрим, что в разных других заокеанских конторах говорят, можно делать. Google сотрудникам, так. Да, вот, например, сотрудникам Google запрещено носить на работу дорогие часы. То ли это связано с порицанием хвастовства, ну, то ли они боятся утечки информации, черт их знает. Никто об этом не знает. Но дорогие Rolex не приветствуются, не приветствуются. Может быть, поэтому Google придумали вот эти вот все смарт-часы?
1: Может быть.
0: Чисто так, чтобы хоть как-то определять время, а то придешь в эту корпорацию зла, да?
1: Ну, подожди, закроют, там и... же... А если там зумеры работают? Помнишь, мы с тобой обсуждали новость о том, что зумеры не умеют определять время по часам,
0: а
1: да, по стрелкам.
0: Они, может быть, песочными
1: по электронным,
0: пользуются?
1: По электронным, по электронным.
0: Ну, в общем, не поймешь этих заокеанских людей этих. Вот крупнейший банк Швейцарии, UBS, создал целый список правил, что можно на рабочем месте носить, что нет. Для женщин. Женщины должны непременно носить облегающее белье телесного цвета, только из микрофибры.
1: Извините.
0: Извините, видимо, чтобы не отвлекали, чтобы не было там ничего не просвечивало, я так думаю, из-за этих соображений.
1: Чтобы очень интересно.
0: Чтобы мужчины думали о деньгах, а не о том... О чем они вообще обычно думают каждые 10-15 минут. Ой. По утверждению некоторых людей.
1: Не 10-15, а там больше было.
0: Да, мы статистику не проверяем. Это вы там все в новостях все больше знаете, что там.
1: Ой, ну все, давай дальше.
0: Ладно, больница, какая-то британская больница запрещает носить обувь с разноцветными шнурками.
1: Ну, больница, понятно.
0: Да, соответствовать, значит, шнурки должны соответствовать обуви по цвету. Также касается и носков. То есть вы не увидите те там носки там со звездными войнами.
1: Или с котиками там,
0: с
1: да,
0: котиками,
1: всякие.
0: Да. Нет, извините.
1: Или со странными надписями.
0: Со странными надписями. Угу. Так, давайте обратимся к корпорации, что называется, Микки Мауса.
1: Так, Дисней.
0: Дисней, да. Угу. В компании Дисней существует явное предубеждение относительно бороды. Относительно бород.
1: Да. Александр,
0: вот, а
1: не работать тебе в Дисней.
0: Не работать, да. До недавнего времени в компании было строго-настрого запрещено мужчинам отпускать бороды. Этот запрет ввел еще в незапамятные времена, в 50-е, сам Уолт Дисней, да.
1: А и... у него усы были.
0: У него были, да, усы такие. Да. Так что, видимо, вот такая вот сегрегация. Нельзя бороду
1: ну,
0: носить,
1: значит,
0: в Диснее.
1: Да. Интересно.
0: Интересно, да. Вот РЖД, сотрудники РЖД почему-то не носят белые туфли, им запрещается это делать. Модникам также не.

0: Разрешено одевать бриджи, лакированную обувь, носить дизайнерский маникюр, мини-юбки.
1: Ну,
0: это да.
1: Это понятно.
0: Я представляю, в мини-юбках подниматься там это, в вагон. Это то еще предприятие. Так, Илон Маск, несмотря на то, что сам появляется на публике в джинсах и клубных пиджаках в компании... Да. В Тесла он демократично так не относится к внешнему виду сотрудников. Если ты придешь с открытыми плечами, либо в сандалиях, тебя могут сделать замечание, а женщинам в короткой юбке тоже скажут...
1: До свидания,
0: да,
1: в общем, да.
0: Давай, до свидания, да, да. Ну что
1: вот
0: же...
1: Вот так, интересно,
0: вот так,
1: конечно.
0: Вот не просто живется. Ну, а если посмотреть на различные такие, так сказать, прибамбасы... В общем, в офисе начальник был кореец. И он запрещал девушкам приходить на каблуках, чтобы никто не был выше него.
1: Серьезно?
0: Да. Нельзя, значит, выше, значит, все, нельзя, извините. Вот, к вопросу о дресс-коде. Одного мужчину не взяли на работу на склад, потому что он был в костюме тройки. Начальник склада-то потом объяснил свой отказ следующим образом. В объяснительной так и написал. Явился хлыщ в костюме, ногти ухожены, одеколоном пахнет. Мы тут вообще-то работаем.
1: Вот так. Ну, не знаю, вот обычно такие костюмы, да, хороший внешний вид, он все равно влияет на работоспособность, мне кажется.
0: Ну, вот видишь, на склад приходит не приветствует. Мне больше нравится, одеколоном пахнет, ногти ухожены.
1: Это что такое вообще?
0: Явился хлыщ, запылился. Ладно, давайте, в общем,
1: нет, одеколон — это важно.
0: Ну,
1: на
0: согласен,
1: самом деле.
0: Согласен, согласен. Красный октябрь — это вот наше все.
1: Да, ну...
0: Чтобы пахло на весь подъезд с утра.
1: Да.
2: Утро на Эко-радио уже в эфире.
0: Так, ну мы движемся дальше вперед. Дэми Ловато, Дима Билан. И далее у нас вот это... Ой, как его?
1: Радиоутка у нас.
0: Радиоутка, да. Все, через две песни держите телефоны под рукой.

0: И даже кошки засыпают под песни Димы Билана. И самое главное, что артист к этому с юмором относится, иронично, с пониманием, говорит, да, и мне это нравится, что под мои песни прекрасно засыпают кошки. Именно об этом мы вчера говорили.
1: Да, новый тренд в соцсетях.
0: Под Диму Билана прекрасно, да, кошки засыпают, если они вас будут, включайте их. Так, мы движемся дальше, буквально через 30 секунд у нас радио «Утка», дослушаем эту песню и можете набирать. Да можете прямо сейчас звонить по телефону 41 66 66, через 30 секунд радио «Утка».

0: Радио утро.
1: Ой, ну что, настала пора охоты на наших уток, да, на наши факты.
2: На наших уток, да. Давай знакомиться с охотником.
1: А давай.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро, как вас зовут?
3: Меня Александр, я вам звонил, помните, тудым-сюдым я говорил?
1: Александр.
2: Ой, Александр, вы так быстро говорите, что мы не успели.
1: Вы нам звонили, когда что?
3: Я говорил, что в свободное время, когда вот недавно на днях вы задавали вопрос, типа, есть у вас любимое хобби, там, я говорю, типа, я так тудым-сюдым, там кофе попью, там кофе.
1: А, это Санек, да, помнишь, туда-сюда кофе попить, туда про хобби мы разговаривали.
2: Так, а у вас там удалось всех выбить удок или нет?
3: Нет, а там последний мне все мимо.
1: Да, последний факт, последняя утка улетела у Александра. Ну ничего страшного, мы попробуем еще раз. Давайте. Александр, у вас есть дресс-код, вы работаете?
2: Да нет,
3: так иногда.
1: Иногда. Ну, чтобы настроиться на работу, у вас есть какая-то определенная одежда?
2: Ну, видимо,
1: или просто футболка, штаны, ну, как бы, и
3: в
2: которой кофе удобно пить.
1: Да-да-да, ну и все отлично. Тогда мы с вами немножко...
2: На волне.
1: Да, надо...
2: Мы вот тоже сегодня в пижамах.
1: Да ну хватит.
2: Я тоже в какой-то полупижаме.
1: Значит, три факта, все помним, три факта. Главное не услышать звук смеющейся утки. Факты сегодня будут о дресс-коде на работе. Ну что, Александр, поехали. Первый факт. Правда ли, что на теннисном турнире Уимблдон в Лондоне спортсмены должны выступать полностью в белой одежде? Значит, теннисный турнир Уимблдон считается одним из самых старых, самых таких традиционных турниров в теннисе, проводится на траве и в Лондоне. И вот есть такие правила, что спортсмены должны выступать полностью в белой одежде.
3: Сейчас, секундочку, подождите, сейчас посмотрю.
2: Так, нет.
1: Сейчас я...
2: Давайте, вот пока звук идет, песни, мы можем слушать.
3: Да,
1: ну давайте проверим.
4: Ну, теперь вся утка наша.
1: Да, абсолютно верно. На Уимблдонском турнире действует строжайший дресс-код, который обязывает

0: теннисистов выступать исключительно в белой форме.
1: Ну, сейчас даже если трансляцию посмотреть, то они там все в белом.
0: Пока нет трансляции, она будет в конце июня.
1: Ага.
0: Да, ну, а он еще не идет.
1: Ну, я так вспоминаю, да, что вроде бы они всегда такие.
0: Ну, не всегда, нет. Это только на Уимблдоне. Полетели дальше стрелять в наших уток. Второй факт. Правда ли, что венецианские купцы обязаны были пришивать к одежде золотые колокольчики, чтобы обозначить свой статус? Значит, венецианские купцы пришивали к одежде золотые колокольчики, чтобы обозначить свой статус.
1: Что это купец, что это даже, что это богатый человек?
0: Да, сейчас у нас часы, там, а у них колокольчики были. Правда ли это?
1: Александр?
2: А это получается, вот если, допустим, подождите секундочку, кольца, да?
0: Так, венецианские купцы. Где-то 15-16 век.
2: Давайте, да, отвечу.
0: Так, вы давайте проверим. К сожалению, нет, нет, нет, нет, венецианские... Да.
2: А можно я вам задам вопрос? Вот вы работаете на радио. Вот, чтобы люди слышали.
0: Да.
1: Это все прилично будет вопрос?
2: В интернете. Это хороший вопрос будет.
1: Это приличный вопрос?
2: Да, да, приличный, сразу будет приличный.
1: Давайте попробуем.
2: В каком году появилось первое радио? Есть три варианта ответа. В 1985-м, в 1986-м или в 1987-м году.
1: Так, ну я вот, честно говоря, точную дату не помню, но это было 1980 какой-то.
0: В 1895-м.
2: Вы посмотрели в третий, да?
0: Что?
2: Вы посмотрели в интернете?
0: Нет, Александр, мы работаем на радио, мы все знаем.
2: Нет, просто я читал историю про радио, и я читал, что создал это слово. Да,
1: какой правильный ответ по вашей версии?
2: В 1895 году.
0: В 1895, да, значит, я была права. В 1895,
2: да, там Александр Попов, короче,
0: Да, Александр, ну, вы молодцы, конечно, подготовили для нас вопрос. Но, к сожалению, подарок остается у нас, но ничего страшного.
2: Да нет,
0: до свидания. Вот такие у нас слушатели, вот нет, да нет, и нам вопрос зададут. А что, чтобы нас в форме держать?
1: Все верно. Все верно. Так, ладно, движемся дальше. Баб Синклар далее продолжает.
3: Радио «Утка».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ну что, Алина, заглянем в будущее?
1: Заглянем.
2: Гороскоп на Эко-радио.
0: Итак, гороскоп на Эко-радио. Поехали.
1: Овны, сегодня вам захочется как можно быстрее закрыть все вопросы и перейти к заслуженному отдыху. Однако день может подбросить несколько неожиданных задач.
0: Тельцы, пятница поможет укрепить уверенность в том, что вы движетесь в правильном направлении. Некоторые результаты вашей работы станут более заметными.
1: Близнецы, для вас этот день будет насыщен общением и обменом информацией. Возможны интересные новости, неожиданные встречи или предложения, которые заставят задуматься.
0: Раки, сегодня появится возможность завершить эмоционально важную историю или, наконец, поставить точку в вопросе, который давно не давал покоя. День хорошо подходит для общения с семьей и близкими друзьями.
1: Львы, пятница подарит шанс проявить себя и получить заслуженное внимание. Ваши идеи будут замечены, а инициативы найдут поддержку.
0: Девы, для вас этот день станет временем наведения порядка и завершения накопившихся дел. Вы почувствуете удовлетворение от того, что удается постепенно освободиться от всего лишнего.
1: Весы, сегодня может появиться необходимость принять решение, связанное с отношениями или совместными планами. Не исключено, что ситуация окажется проще, чем вы думали.
0: Скорпионы, пятница поможет увидеть скрытые процессы и понять, кто действительно заслуживает вашего доверия. Некоторые события расставят все по своим местам. Интуиция сегодня будет особенно надежным помощником.
1: Стрельцы, сегодня вас может посетить идея, связанная с будущим развитием, путешествием или новым проектом. Даже если она кажется слишком смелой, не стоит от нее отказываться.
0: Козероги, день потребует собранности, но вы почувствуете удовлетворение от выполненной работы. Некоторые задачи наконец начнут приносить заметный результат. Финансовые вопросы будут развиваться благоприятно при условии разумного подхода.
1: Водолей, пять.

0: Пятница может удивить неожиданным предложением или интересным совпадением. Некоторые планы изменятся, но итог окажется лучше первоначального сценария. Возможны новые знакомства или полезные контакты.
1: Ну и рыбы, для вас день пройдет под знаком вдохновения и внутреннего обновления. Возможно, появится желание заняться творчеством, сменить обстановку или уделить больше времени себе. Совет дня – не забывайте о собственных потребностях, помогая при этом другим.
0: Прекрасного вам дня, прекрасной пятницы, солнечной, позитивной, ну и таких же выходных. С вами была Алина Геренко, Александр Данилов. Это было утреннее шоу на ЭКО-радио.
1: Всем классного дня, всего самого доброго.
0: Пока!

0: на Среднем Урале, 10 часов утра. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил на 2 недели станет шахматным центром России. Здесь пройдет масштабный форум «Мы одна семья». На праздник спорта и логики ждут чемпионов мира и именитых гроссмейстеров, героев России и ветеранов СВО, а также гостей из Беларуси. С 25 июля по 8 августа шахматные баталии развернутся сразу на нескольких городских площадках. Накануне Дня города Нижний Тагил примет Кубок чемпионов мира по шахматам и Кубок городов-побратимов. В программе также первый всероссийский турнир среди ветеранов СВО и боевых действий, турнир по русским шашкам «Серебряная дамка Урала», сеанс одновременной игры в шахматы, семинары для тренеров и педагогов. Свыше 73 миллионов рублей долгов за газ накопили к началу июня жители Нижнего Тагила и других городов Горно-Заводского округа, сообщает пресс-служба компании «Газэкс». В округ помимо Тагила входят Верхняя, Нижняя Салда, Качканар, Кировград, Красноуральск, Нижняя Тура и Реж. Всего задолженность жителей Свердловской области за потребленный газ превысила 332,5 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом общий долг населения вырос на 4,6%. Авиакомпания оставила тагильчанку в Турции без багажа. Как рассказали в Роспотребнадзоре, по Свердловской области «Уралочка» летела рейсом Екатеринбург-Анталия авиакомпания «Азур-Эйр». Свои вещи во время отдыха туристка так и не получила и была вынуждена покупать предметы первой необходимости. Багаж вернули только спустя несколько дней после возвращения. Женщина направила перевозчику претензию с требованием возместить убытки, однако получила отказ. Тогда она обратилась за помощью в пункт

0: защите прав потребителей Роспотребнадзора. Мировой судья Тагилстроевского района взыскал с авиакомпании 55 тысяч рублей. Свердловские аквабайкеры завоевали 7 медалей на этапе чемпионата России. В Перми прошел первый этап чемпионата по водно-моторному спорту в дисциплине аквабайк. За награды турнира боролись более 60 лучших гонщиков из разных регионов. Спортсмены соревновались в слаломе, фристайле и кольцевых гонках. Наши земляки завоевали на каме 7 медалей различного достоинства. Второй этап чемпионата России по аквабайку пройдет в Москве в начале сентября нынешнего года. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погоды, днем на Среднем Урале плюс 23 градуса, облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Клава Кока со свежим треком «Совершеннолетние». Вот такая интересная игра слов, обозначающая как возраст, так и время года. 10.11 на наших эфирных. С вами Алексей Подольский. Вы на Эко-радио. Впереди нас ждет множество крутых исполнителей. Мадонна, Артик и Асти, Лирик, ну и еще другие ребята к нам пожалуют на огонек. Ну а прямо сейчас для нас играет песня от группы Phantogram «Fall in Love Again». Послушаем, какая там любовная история.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
9: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Мастерица Маша Медведик создает одежду с трогательными вышитыми надписями. Каждая ее работа уникальна и выполняется вручную. Девушка посвятила этому ремеслу уже более 8 лет. За это время она довела свои навыки до совершенства. Ее изделия отличаются душевностью и большим вниманием к деталям. Покупатели отмечают не только красоту, но и аккуратность исполнения. В мире массового производства такие вещи становятся настоящим подарком для тех, кто ценит ручной труд. В Пекине начали тестировать интеллектуального робота-домработника. Вызвать его можно через приложение прямо на дом. Он ставит на место обувь, складывает разбросанную одежду и убирает игрушки. Также робот собирает мусор и отправляет его в ведро. Скорость – не главное достоинство этого помощника, но свою работу он рано или поздно делает. Разработчики утверждают, что робот способен учиться на основе полученного опыта. Чем чаще его используют, тем лучше он понимает, что нужно хозяевам. Сейчас испытания проходят в Пекине и Шэньчжэне, а в ближайшее время сервис планируют запустить и в других китайских городах. На дне бассейна в Дубае игроки в масках и ластах толкают шайбу короткими клюшками. Каждые несколько секунд они поднимаются на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Это подводный хоккей – вид спорта, который быстро набирает популярность в Объединенных Арабских Эмиратах. Зародился он в Великобритании в 50-х годах прошлого века, а в Эмиратах подводный хоккей появился 9 лет назад. Сначала играла небольшая группа людей, но уже через 2 месяца их стало больше. Сейчас этим видом спорта занимаются около 100 человек. В командах вместе играют мужчины и женщины, а в августе сборная страны отправится на чемпионат Азии по подводному хоккею в Индонезию. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Сократ и Юлиана Караулова с треком «Газировка». Чувствуют, ребята, летний вайб. А действительно, сейчас какая жаркая погода на Среднем Урале. Пить постоянно хочется, а холодненькой газировочки. Но, ребята, надо быть аккуратными, потому что можно подхватить ангину, если переборщить с холодным. Поэтому надо все делать в меру обязательно. Да и вообще, жажду лучше всего утоляет теплая вода. Поэтому соблюдаем питьевой режим, движемся дальше. Впереди у нас Мадонна и Сабрина Карпентер с треком «Bring Your Love». Наверное, кому-то в этот летний сезон повезет с любовью. Посмотрим, увидим. Всем хорошего настроения на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены. Без посредников. Звоните. 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках

0: по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

Лирик с треком «Oh My Life». Конечно, любить это хорошо, но чтобы достичь той самой заветной цели, необходимо действовать. И чтобы любовь уже превратилась в брак, а в дальнейшем уже у вас появились дети, нужно, как в следующем треке от Папи Баскомп, «Confession», сделать признание. Да, «Confession» именно так переводится. Хотя бы признайтесь уже наконец-то в своих чувствах. И я надеюсь, мой монолог вас на это побудит, и вы наконец-то осмелитесь решить все свои вопросики. Ну а прямо сейчас послушаем трек, который я только что озвучил. Всем хорошего настроения на Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
7: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
8: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
9: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
10: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейные шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
11: Категория 0+.
12: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Уральские медики получили более 7,5 миллионов рублей за раннее выявление рака, сообщает информагентство «Всеновости». Выплаты начислялись врачам и среднему медперсоналу за каждый подтвержденный случай онкологических заболеваний при диспансеризации и профосмотрах. Как уточнили в региональном Минздраве, система стимулирующих выплат действует с 2020 года. За каждый случай онкопатологии медработник получает 1000 рублей. План за прошлый год в регионе перевыполнили сразу на 75%. Больше всего подозрений на онкологию, которые впоследствии подтвердились, зафиксировали в Екатеринбургской горбольнице номер 14, где выявили 540 случаев. На Гальянке выросло число аварий на теплосетях. Об этом ресурсники сообщили депутатам и чиновникам на Думской комиссии по ЖКХ. Протечек при опрессовках в этом году было выявлено на 40% больше прошлогодних показателей, рассказали в теплоснабжающей организации «Регионгазинвест». Системе отопления и горячего водоснабжения на Гальянке 42 года, при заявленном ресурсе в 25 лет. Собственных средств на замену сетей ресурсникам не хватает. Усугубляют ситуацию коммунальные долги тагильчан за отопление и горячую воду. В Нижнем Тагиле конфликт между двумя школьниками перерос в судебное разбирательство между их матерями, рассказали в пресс-службе Тагилстроевского суда. В январе мама одного из учеников выложила в родительский чат видео, на котором обижают ее сына. Обе семьи были вызваны к директору. Когда второй ребенок рассказывал свою версию случившегося, мать обиженного мальчика начала снимать видео без согласия родителей ребенка. Это спровоцировало драку между двумя женщинами. Разбирательство дошло до суда. Одну из тагильчанок оштрафовали за побои на 5000 рублей. В российских городах набирает популярность острая закуска латяо, сообщает ОТВ. Это сушеные мясные или соевые палочки в соусе из жгучего перца. Продукт азиатской кухни стал хитом в школьной и студенческой среде. Средний возраст основной доли покупателей от 12 до 17 лет. Подростки берут модный снэк по несколько штук за раз. Врачи предостерегают. Регулярное употребление продуктов с высокой концентрацией перца может спровоцировать

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Коллаборация от Шакиры на треке «Дай Дай». Свежая композиция посвящена на чемпионату мира по футболу в этом нынешнем году. И вообще Шакира — это амбассадор песен к чемпионату мира. Я первый раз ее еще в 2014 году услышал. С тех пор прошло много времени, а как будто

Еще все вчера. Да и вообще чемпионат мира показывает, что те, кто казались нам фаворитами, на самом деле могут оказаться и аутсайдерами, потому что все меняется. Вот, например, Испания сыграла со страной Кабо-Верде. Я вообще первый раз такую страну услышал, а тем не менее сыграли в ничью, а на вратаря той команды подписалось аж 1,8 миллионов подписчиков. Поэтому, друзья, верим вообще в себя. Этим летом будет жарко, будет круто. Ну, а мы прямо сейчас послушаем Алок и Ava Max Car Case на Эко Радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49 48 16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49 48 16. Европласт.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Южнокорейская группа BTS с треком Swim, что переводится как плавать, а плавать сейчас хочется больше всего, потому что лето наступило, но лучше всего это делать в проверенных водоемах и в бассейнах. А мы движемся дальше, впереди трек от Люси Чеботиной, Командир, и узнаем, кто там командует ей. Может быть, появился такой молодой человек, который занял позицию лидера, узнаем в песне, ну а я желаю вам хорошего настроения на Эко-радио, заряжайтесь летним вайбом и проводите время хорошо.

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, «Ротанг», усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио. Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Экорадио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Экорадио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Экорадио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Бандера с треком «Дорога к тебе». Порой путь к цели непрост, и сразу же вспоминается композиция Игоря Корнелюка «Город, которого нет», и там пелось «Мне до него последний шаг, и этот шаг длиннее жизни», как в следующей песне от Кайго «For Life». Про жизнь как раз таки песня. Желаю вам хорошего настроения, чтобы ваши цели достигались, а вы на Эко-радио слушаем хорошую музыку.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Уральские медики получили более 7,5 миллионов рублей за раннее выявление рака, сообщает информагентство «Всеновости». Выплаты начислялись врачам и среднему медперсоналу за каждый подтвержденный случай онкологических заболеваний при диспансеризации и профосмотрах. Как уточнили в региональном Минздраве, система стимулирующих выплат действует с 2020 года. За каждый случай онкопатологии медработник получает 1000 рублей. План за прошлый год в регионе перевыполнили сразу на 75%. Больше всего подозрений на онкологию, которые впоследствии подтвердились, зафиксировали в Екатеринбургской горбольнице номер 14, где выявили 540 случаев. На Гальянке выросло число аварий на теплосетях. Об этом ресурсники сообщили депутатам и чиновникам на Думской комиссии по ЖКХ. Протечек при опрессовках в этом году было выявлено на 40% больше прошлогодних показателей, рассказали в теплоснабжающей организации «Регионгазинвест». Системе отопления и горячего водоснабжения на Гальянке 42 года, при заявленном ресурсе в 25 лет. Собственных средств на замену сетей ресурсникам не хватает. Усугубляют ситуацию коммунальные долги тагильчан за отопление и горячую воду. В Нижнем Тагиле конфликт между двумя школьниками перерос в судебное разбирательство между их матерями, рассказали в пресс-службе Тагилстроевского суда. В январе мама одного из учеников выложила в родительский чат видео, на котором обижают ее сына. Обе семьи были вызваны к директору. Когда второй ребенок рассказывал свою версию случившегося, мать обиженного мальчика начала снимать видео без согласия родителей ребенка. Это спровоцировало драку между двумя женщинами. Разбирательство дошло до суда. Одной из тагильчанок оштрафовали за побои на 5000 рублей. В российских городах набирает популярность острая закуска латяо, сообщает ОТВ. Это сушеные мясные или соевые палочки в соусе из жгучего перца. Продукт азиатской кухни стал хитом в школьной и студенческой среде. Средний возраст основной доли покупателей от 12 до 17 лет. Подростки берут модный снэк по несколько штук за раз. Врачи предостерегают. Регулярное употребление продуктов с высокой концентрацией перца может спровоцировать гастрит, язву и даже нарушение обмена веществ. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 20 градусов, облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха поднимется до плюс 24.

Свежая композиция от Temper City, Self-Aware, что переводится как «Знаю себя». Какая же мелодичная все-таки композиция, как она мне понравилась, зажигающий припев. Я надеюсь, что вам она тоже пришлась по душе. А если так на самом деле и произошло, то заходите на наш сайт Эко-Радио, голосуйте за новинку, и тогда она будет играть чаще в вашем плейлисте. А мы движемся дальше. У нас пятница, 12.12 на наших эфирных. С вами Алексей Подольский. Впереди услышим Миа Бойко, Александра Стен, Моя Мишель, множество других крутых исполнителей. И прямо сейчас Али Фарбен с треком Call My Name. Ох, что же за имя такое? Узнаем прямо сейчас.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». И Петрик Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
2: 28 июня в 12 часов «Сатурн Р Авто» приглашает на презентацию нового «Теннет Т4Л». Вас ждет знакомство с долгожданной новинкой, развлекательная программа, детские активности и подарки каждому. А также разыгрываем умную колонку. Ждем вас всей семьей 28 июня в 12 часов. Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37. Акция 28 июня. Об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве подарков, призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Лёша с Викой и Нюша с треком «Пробуди» только что играли на ваших радиоприемниках. Кого же они собираются пробуждать? Надеюсь, только самые лучшие качества, а не как в следующем треке от Tame Impala, Дракула. Надеюсь, не будет никаких вампиров в нашем городе, которые будут кусаться. Да ладно, я шучу, все будет хорошо, потому что лето, потому что пятница. И сейчас середина дня, всем отличного настроения на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5Б «Строение 5» и по телефону 43-43-42. Нижний Тагил, 2026 год.
5: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Полина Гагарина с композицией «Бабочки». И решил я открыть, какие праздники у нас сегодня, 19 июня. Сегодня отмечается самый счастливый день в году. Представьте себе, пятница, лето. Это действительно самый счастливый день. А еще сегодня отмечается День бабочек, как раз в дань композиции Полины Гагариной. Но от чего могут быть бабочки в животе? Все зависит от места, от локации или location, как в коллаборации от Виз Халифа, который мы прямо сейчас послушаем. А наша локация — это Средний Урал. Здесь самые красивые девчонки, самые прекрасные люди. Именно поэтому бабочки в животе будут у нас прямо сейчас. Ну а вы на Эко-радио. Всем хорошего дня.
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. С сегодняшнего дня в Свердловской области отменен особый противопожарный режим. Такое решение приняли на заседании регионального правительства, сообщают «Вести Урал». Обильные дожди существенно снизили риск возникновения лесных пожаров. Природных возгораний в области не было уже более 2 недель. Однако после снятия запретов на разведение огня специалисты продолжат следить за состоянием лесов. Обстановку контролируют из космоса через спутники, с воздуха благодаря беспилотным системам, а также с земли. Продукты питания в Свердловской области в среднем стали дешевле, пишет информагентство «Все новости». По данным «Свердловскстата», снизилась стоимость сезонных овощей, помидоров, огурцов и сладкого перца. Немного дешевле стали бананы, чеснок и свежие грибы. В то же время заметно выросли цены на свеклу, лимоны, репчатый лук и свежую капусту. Среди непродовольственных товаров наиболее ощутимый рост цен зафиксирован на тушь для ресниц, батарейки и металлочерепицу. Самый существенный рост в мае показал сектор услуг. Лидером по подорожанию стали поездки на Черноморское побережье России. Их стоимость выросла сразу на 44%. В Верхней Салде сотрудники ДПС задержали 2 несовершеннолетних автоугонщиков, сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции. Разыскиваемый ВАЗ-2106 сотрудники полиции обнаружили в Нижней Салде. На требование остановиться водитель увеличил скорость и попытался скрыться от преследования. «Жигули» направились в сторону Нижнего Тагила. Погоня прекратилась после того, как «шестерка» наехала на стоящую легковушку и врезалась в движущийся автомобиль. Злоумышленники попытались сбежать, но их поймали. Угонщиками оказались 15-летних подростков. Возбуждено уголовное дело. В Нижнем Тагиле появятся 4 новых уличных арт-объекта. Их изготовят победители 7-го симпозиума городской и ландшафтной скульптуры, рассказали в эфире канала «Телекон». На конкурс заявились 7 скульпторов из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Старопышминска, Невьянска, Нижнего Тагила и казахстанского города Актобе. Перед художниками стояла задача создать собирательные образы народов России. Из 19 представленных эскизов жюри выбрало 4. Мастера уже приступили к созданию скульптур, на работу отводится 1,5 месяца. Композиции установят ко дню города, локации еще обсуждаются. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 20 градусов, облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха поднимется до плюс 25.
0: Эльдо радио. Новинка эфира.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

Ваня Дмитриенко со свежей композицией «След». Мне кажется, каждый из нас хочет оставить след в истории человечества, запомниться чем-то хорошим, каким-то достижением. И для этого нужно приложить множество усилий. Например, «Гудини». У нас следующий трек от Дуа Липа. Он вообще очень у нас запомнился в истории как великий фокусник. Но, а еще самое главное, что фокусами обладаем и мы, Экорадио. Мы способны создавать хорошее настроение при помощи музыки. А я, Алексей Подольский, поддерживаю ваш вайб, ваш летний заряд эмоций. И дальше у нас ждет только самое лучшее. Крутые исполнители Камрад, Джиган, Немига и еще много других ребят, которые заглянут к нам на огонек и поделятся хорошим настроением.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: не Мига с композицией «Довольно», а я напоминаю, что сегодня пятница, последний рабочий день на неделе, а это значит, что еще начальство должно быть довольно, и в связи с этим мы запустили опрос в группе во ВКонтакте «Эко-радио», где узнаем, дресс-код на работе нужен или нет, и варианты ответа «нужен», он помогает настроиться на работу «не нужен», важны навыки, а не одежда, а также есть вариант ответа, что все зависит от профессии. Вот у меня дресс-код по настроению, иногда в рубашке и джинсах, иногда в футболке и шортах, все от погоды и все от того, насколько я хочу выглядеть деловито. Ну, а мы с вами идем дальше. Леди Гага с треком Runway, или же в переводе «Взлетно-посадочная полоса». Мы взлетаем вместе с Эко-радио. Всем отличного настроения.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
4: Нижний Тагил. 2026 год.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

Солнечный, как сегодняшний день, абсолютно верно. Да, потому что в течение дня сегодня ожидается только солнечная погода. И вообще сегодня отмечается самый счастливый день за год. Поэтому надеюсь, что вы его проведете весело, хорошо. Тем более пятница, да, обязательно нужно хорошенечко отдохнуть. Но и не забывать о главном, как в песне «Градусы». Я всегда помню о главном, потому что вне зависимости от погоды самое главное, что мы все с вами живы, что все у нас хорошо и так будет продолжаться дальше. Главное в это верить и действовать по зову своего сердца. Всем хорошего дня на Эко-радио. Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. С сегодняшнего дня в Свердловской области отменен особый противопожарный режим. Такое решение приняли на заседании регионального правительства, сообщают Вести Урал. Обильные дожди существенно снизили риск возникновения лесных пожаров. Природных возгораний в области не было уже более 2 недель. Однако после снятия запретов на разведение огня специалисты продолжат следить за состоянием лесов. Обстановку контролируют из космоса через спутники, с воздуха благодаря беспилотным системам, а также с земли. Продукты питания в Свердловской области в среднем стали дешевле, пишет информагентство «Все новости». По данным Свердловскстата, снизилась стоимость сезонных овощей, помидоров, огурцов и сладкого перца. Немного дешевле стали бананы, чеснок и свежие грибы. В то же время заметно выросли цены на свеклу, лимоны, репчатый лук и свежую капусту. Среди непродовольственных товаров наиболее ощутимый рост цен зафиксирован на тушь для ресниц, батарейки и металлочерепицу. Самый существенный рост в мае показал сектор услуг. Лидером по подорожанию стали поездки на Черноморское побережье России. Их стоимость выросла сразу на 44%. В Верхней Салде сотрудники ДПС задержали 2 несовершеннолетних автоугонщиков, сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции. Разыскиваемый ВАЗ-2106 сотрудники полиции обнаружили в Нижней Салде. На требование остановиться водитель увеличил скорость и попытался скрыться от преследования. «Жигули» направились в сторону Нижнего Тагила. Погоня прекратилась после того, как «шестерка» наехала на стоящую легковушку и врезалась в движущийся автомобиль. Злоумышленники попытались сбежать, но их поймали. Угонщиками оказались 2 15-летних подростков. Возбуждено уголовное дело. В Нижнем Тагиле появятся 4 новых уличных арт-объекта. Их изготовят победители 7-го симпозиума городской и ландшафтной скульптуры, рассказали в эфире канала «Телекон». На конкурс заявились 7 скульпторов из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Старопышминска, Невьянска, Нижнего Тагила и казахстанского города Актобе. Перед художниками стояла задача создать собирательные образы народов России. Из 19 представленных эскизов жюри выбрало 4. Мастера уже приступили к созданию скульптур, на работу отводится 1,5 месяца. Композиции установят ко дню города, локации еще обсуждаются. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 20 градусов. Облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же ожидается дождливая погода, а температура воздуха поднимется до плюс 25.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Свежий сингл от Клавы Коки «Совершеннолетняя». Это легкий светлый поп-трек, пропитанный атмосферой беззаботности и тепла, а песня раскрывает чувства, меняющие жизнь и ту самую внутреннюю свободу, которую дарят летние дни, проведенные с любимым человеком. Желаю, чтобы ваше лето прошло просто суперски. Ну а с вами Алексей Подольский, вы на Эко-радио. Будем радоваться этому дню. Незаметная погода поменялась резко, и сразу же прогнозы тоже. Но ничего страшного, мы дождей не боимся, мы же не сахарные, не растаем. А впереди у нас множество крутых исполнителей, и прямо сейчас играет Tokyo Hotel с треком How to Love. Наслаждаемся.
1: Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Мастерица Маша Медведик создает одежду с трогательными вышитыми надписями. Каждая ее работа уникальна и выполняется вручную. Девушка посвятила этому ремеслу уже более 8 лет. За это время она довела свои навыки до совершенства. Ее изделия отличаются душевностью и большим вниманием к деталям. Покупатели отмечают не только красоту, но и аккуратность исполнения. В мире массового производства такие вещи становятся настоящим подарком для тех, кто ценит ручной труд. В Пекине начали тестировать интеллектуального робота-домработника. Вызвать его можно через приложение прямо на дом. Он ставит на место обувь, складывает разбросанную одежду и убирает игрушки. Также робот собирает мусор и отправляет его в ведро. Скорость – не главное достоинство этого помощника, но свою работу он рано или поздно делает. Разработчики утверждают, что робот способен учиться на основе полученного опыта. Чем чаще его используют, тем лучше он понимает, что нужно хозяевам. Сейчас испытания проходят в Пекине и Шэньчжэне, а в ближайшее время сервис планируют запустить и в других китайских городах. На дне бассейна в Дубае игроки в масках и ластах толкают шайбу короткими клюшками. Каждые несколько секунд они поднимаются на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Это подводный хоккей – вид спорта, который быстро набирает популярность в Объединенных Арабских Эмиратах. Зародился он в Великобритании в 50-х годах прошлого века, а в Эмиратах подводный хоккей появился 9 лет назад. Сначала играла небольшая группа людей, но уже через 2 месяца их стало больше. Сейчас этим видом спорта занимаются около 100 человек. В командах вместе играют мужчины и женщины, а в августе сборная страны отправится на чемпионат Азии по подводному хоккею в Индонезию. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Коллаборация Дэвид Агетта на треке «Гон, гон, гон», или же в переводе «Уходит, уходит, уходит», пускай дождь уже уходит, уходит, а зато, знаете ли, хлынуло здесь, а я такой сижу в футболке и шортах, зонтик с собой не взял, как обратно добираться, не знаю, надеюсь, к тому моменту уже все пройдет, как говорится, икота, икота, перейди на Федота, а Анна Немченко говорит по городам, вот пускай где засухи, сейчас немного дождя от нас передастся, ну а я вам желаю хорошего настроения. Вы на Эко-радио, сегодня пятница, 14.32 на наших эфирных. Пусть у всех все будет хорошо.
1: Эко-радио.

0: Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUNFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Коста Лакоста с треком Cherry Lady. Как же развивается летняя дискуссия. Cherry в переводе с английского — это вишня. А интересно, вот какой урожай у вас ягод и прочих, так сказать, растительности? Вот пишите в комментариях, отправляйте фотку. Может, у кого-то урожай кабачков, у кого-то хорошо морковка пошла. Это очень и очень интересно, потому что что-то мне подсказывает, что сейчас урожай только так идет, потому что немного тепла, немного дождя, немного тепла, немного дождя, все, что нужно. Вот. И кто у нас занимается огородом, пишите комментарий, будет интересно почитать. Ну, а дальше мы слушаем трек от Ava Max, Loving Myself. Любить себя — это то, что необходимо здесь и сейчас в Инайка Радио.
1: Это радио.

0: Эко радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже.
8: 2026 год. 0+.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле торжественно наградили победителей грантового конкурса «Евраз. Город друзей. Город идей». 13 авторов лучших проектов получили средства на их реализацию, пишет «Тагильские рабочие». Проекты затрагивают самые разные сферы жизни города и тагильчан, такие как здравоохранение, образование, экология, спорт, культура и другие. В числе лучших – территория комфорта, академия пилотов дронов, учиться жить по-взрослому. Это лишь часть задумок, которые будут воплощены в жизнь благодаря поддержке Евраза. В Нижнем Тагиле завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП, в котором погибла женщина, стоявшая возле своего автомобиля на обочине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Обвинительное заключение утверждено в отношении 69-летнего жителя Ивдельского округа. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи считают, что водитель не учел дорожные и погодные условия, а также особенности управления автомобилем. В результате машину занесло, после чего она выехала на обочину. В Качканаре зафиксирован максимальный результат на едином государственном экзамене. Высший балл на экзамене по литературе получила ученица 11 класса лицея номер 6 Арина Гурина, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Девушке удалось блестяще справиться с одним из самых сложных испытаний. ЕГЭ по литературе почти полностью состоит из развернутых ответов и требует от выпускника не только безупречного знания сотен произведений школьной программы, но и навыков глубокого анализа художественных текстов, а также умение четко и грамотно излагать свои мысли. Уже в эту пятницу Екатеринбург вновь станет одной большой концертной площадкой. В городе пройдет фестиваль «Уральская ночь музыки», который ежегодно собирает тысячи зрителей и музыкантов со всей страны. В этом году на более чем 110 сценах выступят свыше 2500 исполнителей. Посетителей ждут концерты самых разных жанров, от рока и джаза до классической и электронной музыки. Вход на все площадки по-прежнему бесплатный. Одним из главных событий фестиваля станет выступление группы «Чайф». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале ожидается плюс 19 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня будет дождливая погода, облачно с прояснениями, а температура воздуха достигнет 25 градусов тепла.

0: свежая коллаборация от Шакиры на треке «Дай, дай», что означает, что Шакира в очередной раз выпустила трек, посвященный чемпионату мира, на этот раз уже для 2026 года. Там перечислялось множество футболистов: Пеле, Марадона, ой, Криштиану Роналду, в общем, множество любимчиков, особенно для тех, кто любит футбол так же, как и я. С вами Алексей Подольский, вы на Эко-радио. Впереди нас ждет множество крутых исполнителей: Леди Гага, Ёлка, Юлианна Караулова, а также многие другие заглянут к нам на огонек. Ну а прямо сейчас Тейт Макрей выступит с треком «Gravity». Послушаем, о чем нам расскажет исполнительница. Желаем всем хорошего дня.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Ведь ты девочка на миллион, тебя выдали твои глаза, поет Юлианна Караулова. Порой действительно по взгляду можно многое понять, особенно насколько человек привлекателен. Порой увидишь, как и все, с первого взгляда любовь. Но в следующем треке Рэй поет «Where is my husband?» — «Где мой муж?». Да, если ты девушка на миллион, порой не сразу можно найти вторую половинку. Все-таки не каждый достоин такой королевы, но все будет хорошо, так или иначе любовь найдется, главное верить в это и любить себя, и тогда все придет само собой. Будем слушать на Эго Радио, наслаждаться музыкой, прекрасным днем, пятницей.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Диджей Смэш и невеста на треке «Позвони». Ну, наконец-то, позвоните вы уже своим любимым парням. Ну, вы чего? Не стоит кидать девушку в игнор, тем более, если она такая прекрасная, как в композиции от Jonas Blue Girl, которую мы прямо сейчас послушаем. Поэтому, друзья, не нужно никого игнорировать. Обязательно проявляйте свои чувства, тем более лето, повод для открытости. Сегодня пятница, с вами был Алексей Подольский. Услышимся на следующей неделе. Всем хороших выходных!

0: 12 утра и всего 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле торжественно наградили победителей грантового конкурса «Евраз. Город друзей. Город идей». 13 авторов лучших проектов получили средства на их реализацию, пишет «Тагильские рабочие». Проекты затрагивают самые разные сферы жизни города и тагильчан.

0: Такие как здравоохранение, образование, экология, спорт, культура и другие. В числе лучших – территория комфорта, академия пилотов дронов, учиться жить по-взрослому. Это лишь часть задумок, которые будут воплощены в жизнь благодаря поддержке Евраза. В Нижнем Тагиле завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП, в котором погибла женщина, стоявшая возле своего автомобиля на обочине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Обвинительное заключение утверждено в отношении 69-летнего жителя Ивдельского округа. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи считают, что водитель не учел дорожные и погодные условия, а также особенности управления автомобилем. В результате машину занесло, после чего она выехала на обочину. В Качканаре зафиксирован максимальный результат на едином государственном экзамене. Высший балл на экзамене по литературе получила ученица 11 класса лицея номер 6 Арина Гурина, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Девушке удалось блестяще справиться с одним из самых сложных испытаний. ЕГЭ по литературе почти полностью состоит из развернутых ответов и требует от выпускника не только безупречного знания сотен произведений школьной программы, но и навыков глубокого анализа художественных текстов, а также умение четко и грамотно излагать свои мысли. Уже в эту пятницу Екатеринбург вновь станет одной большой концертной площадкой. В городе пройдет фестиваль «Уральская ночь музыки», который ежегодно собирает тысячи зрителей и музыкантов со всей страны. В этом году на более чем 110 сценах выступят свыше 2500 исполнителей. Посетителей ждут концерты самых разных жанров, от рока и джаза до классической и электронной музыки. Вход на все площадки по-прежнему бесплатный. Одним из главных событий фестиваля станет выступление группы «Чайф». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 20 июня на Среднем Урале облачно, дождь. Ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 17 до 24 градусов тепла.

0: сложный, свежелезобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках, первый сорт, 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Ура!

0: начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище! Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека! Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Две многодетные семьи из Нижнего Тагила претендуют на медаль ордена «Родительская слава». Документы на вручение уже направлены на рассмотрение комиссии при президенте России по государственным наградам. Речь идет о семьях Исаковых и Стуковых. Обе семьи связаны с Уралвагонзаводом. Именно профсоюз предприятия выступил с инициативой представить их государственной награде. Кандидатуры прошли несколько этапов согласования. В Свердловской области распространяют фейковые документы о наборе сотрудников предприятия «Вооруженные мобильные подразделения для защиты от БПЛА». Его сгенерировали при помощи нейросетей, сообщили в антитеррористической комиссии региона. Подделку рассылают по электронной почте. Силовики предупреждают, что так неизвестные пытаются собрать данные персонала топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности. С начала 2026

0: Этого года в Свердловской области зарегистрировано 57 внезапных смертей на рабочих местах. Среди умерших 48 мужчин и 9 женщин, уточняет пресс-служба Государственной инспекции труда по региону. Больше половины случаев приходится на работников от 50 до 60 лет. Государственная инспекция труда напомнила работодателям о необходимости своевременно организовывать медицинские осмотры сотрудников. Школьница из Екатеринбурга претендует на экспедицию к Северному полюсу. Анна Нужина, ученица гимназии номер 2, стала финалисткой проекта «Ледокол знаний 2026». Она участвовала в треке «Искатель» для будущих ученых и научных журналистов. Анна выступила с темой, посвященной технологическим достижениям России в сфере атомных технологий, и прошла интеллектуальный турнир. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 20 июня на Среднем Урале облачно, дождь. Ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 17 до 24 градусов тепла.
0: 30 лучших треков недели.
2: Доброго вечера всем радиослушателям, с вами Полина Бажова. Июнь удивляет своим непостоянством, то жара, то шквалистый ветер, то дождь, и все это может случиться абсолютно неожиданно. Будем надеяться, что все-таки стабильная теплая погода установится и все будет хорошо. Ну и в любом случае главная поддержка в любую погоду и при любых условиях – это музыка, любимая музыка, особенно ту, за которую вы голосуете на сайте ecoradio.ru. Только что стартовал хит-парад ТОП-30, а это значит, что в ближайшие 2 часа мы будем слушать самые популярные композиции этой недели, те композиции, за которые вы голосовали чаще на сайте ecoradio.ru. Все готово, мы начинаем с 30-й строчки, и здесь взрывной, прорывной трек от Зиверт. Он называется «Газ».
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Беовульф придумала свой собственный уникальный жанр. Это сказочный мир, смешанный с эмоциональным поп-роком. Только что прозвучала композиция «Феникс», и сегодня в хит-параде на Экорадио 29 место. Под номером 28 «Пинау» и композиция «Тюкарасон».
1: 28 место.

0: Wicked Dolls. Это их первый релиз за последние 6 лет, и Club Song было написано участницей группы Николь Шерзингер. Сегодня в хит-параде на Эко-радио девушки получают 27 место. Прямо сейчас немного полезной информации, ну а далее на 26 строчке Феликс Ейн, Boy You Told Me.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04. 26 место.

0: Экорадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTI УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Грандиозное событие в Акаме.
3: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой. В Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
4: Реклама по Тагилов. N66-060-34-217. Неявка. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 418704. Лучшие треки недели по версии Экорадио.

0: Одна из трех самых богатых женщин в музыкальной индустрии. Она оказала невероятное влияние на последующих исполнителей. Ну а с конца 80-х СМИ стали называть Мадонну королевой поп-музыки. Она по-прежнему сохранила этот статус, но певица на минуточку 67 лет. Тем не менее, она продолжает выступать, она продолжает выпускать новые песни, и совсем скоро выйдет ее новый альбом. Только что прозвучала композиция, которую Мадонна записала с Сабриной Карпентер. Называется композиция «Bring Your Love». И сегодня в хит-параде на Эко-радио 20 место под номером 19. Американская певица Ava Max с песней «Kill It Queen».
1: 19 место.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире.

0: И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Заходи на сайт ecoradio.ru и голосуй за понравившийся трек. 18 место.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
7: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах СОМ. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
8: Грандиозное событие! Пока!
9: Это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
10: Реклама повод реклама. 1-66-060-34-217. Неоферта. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
12: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. 16 место.

0: Леони и Каллум Скотт с композицией «Stay» завершают первый час хит-парады, но впереди еще один, впереди еще 15 классных популярных треков, за которые голосовали вы на сайте ekoradio.ru, так что оставайтесь с Экорадио.
1: Музыка громче.

0: на среднем Урале 18 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Две многодетные семьи из Нижнего Тагила претендуют на медаль ордена «Родительская слава». Документы на вручение уже направлены на рассмотрение комиссии при президенте России по государственным наградам. Речь идет о семьях Исаковых и Стуковых. Обе семьи связаны с Уралвагонзаводом. Именно профсоюз предприятия выступил с инициативой представить их государственной награде. Кандидатуры прошли несколько этапов согласования. В Свердловской области распространяют фейковые документы о наборе сотрудников предприятия «Вооруженные мобильные подразделения для защиты от БПЛА». Его сгенерировали при помощи нейросетей, сообщили в антитеррористической комиссии региона. Подделку рассылают по электронной почте. Силовики предупреждают, что так неизвестные пытаются собрать данные персонала топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности. С начала 2026 года в Свердловской области зарегистрировано 57 внезапных смертей на рабочих местах. Среди умерших 48 мужчин и 9 женщин, уточняет пресс-служба Государственной инспекции труда по региону. Больше половины случаев приходится на работников от 50 до 60 лет. Государственная инспекция труда напомнила работодателям о необходимости своевременно организовывать медицинские осмотры сотрудников. Школьница из Екатеринбурга претендует на экспедицию к Северному полюсу. Анна Нужина, ученица гимназии номер 2, стала финалисткой проекта «Ледокол знаний-2026». Она участвовала в треке «Искусство».

0: Катель для будущих ученых и научных журналистов. Анна выступила с темой, посвященной технологическим достижениям России в сфере атомных технологий, и прошла интеллектуальный турнир. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 20 июня на Среднем Урале облачно, дождь. Ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 17 до 24 градусов тепла.
0: 30 лучших треков недели.

0: Отличный посыл от елки, особенно в преддверии выходных. Надо проще ко всему относиться, забыть о проблемах, о делах. Подумаем об этом в понедельник. Ну а сейчас расслабляемся и отдыхаем. Только что для вас прозвучала елка с композицией «Проще». Это 13-е место в хит-параде на Эко-радио. Впереди немного полезной информации. Ну а дальше на 12-й строчке романтичная композиция от «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Не пропустите.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Грандиозное событие в Акаме.
3: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни рассказа.

0: скидки на кроссоверы BLG, Amoda и JQ до 1 миллиона рублей. Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
1: Реклама по Тагилов. Е на 66-060-34-217. Неофер. Указана максимальная выгода на BLG X70 комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
3: Категория 0+.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04. 12 место.

0: хит, он не надоедает в любой вариации. Только что была вариация от Биби Рекса «New Religion». Сегодня в хит-параде на Экорадио 10 место. Напоминаю, что здесь и сейчас мы подводим музыкальные итоги этой недели, слушаем те композиции, за которые вы голосовали на сайте ekoradio.ru. Поднимаемся на 9-ю строчку.
1: Девятое место.

0: Это радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б, строение 5. Тенет Т7. От 2 миллионов 90 тысяч рублей. Официальный дилер Тенет, Русальянс, на фестивальной 5Б, строение 5. Звоните 43 43 42. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ, УРФ.

открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай к

0: По словам самой Клавы, понимание того, что она хочет быть певицей, пришло к ней уже в 3 года. В 5 лет Клава поступила в джаз-хор, в Свердловскую детскую филармонию. В 8 лет написала первую песню, посвятила ее бабушке, но в свет она так и не вышла. Ну а через 2 года, в 2010 году, она написала свою вторую песню, которую выложила в сеть уже под псевдонимом Клава Кока. Именно тогда она решила стать серьезным музыкантом. Ну а только что прозвучала ее композиция под названием «Как я люблю тебя», и сегодня в хит-параде на Эко-радио ей достается 4-е место. Впереди немного полезной информации, ну а дальше узнаем, кто попал в тройку лидеров.
1: Эко-радио. Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте.

0: Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
0: Лучшие треки недели по версии Эко-радио. 103FM.
3: На четвертом месте была Клава Кока, ну а на третьем ее подруга Мария Крамбрери с композицией «Давай не ждать».

0: Радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04. Лучшие треки недели по версии Экорадио. 103FM.
3: На второй строчке король электронной музыки Тиесто с композицией Beautiful Places.

И на первом месте южнокорейский проект BTS. Тут уже ничего не поделаешь, у них очень сильная поддержка. И вот уже на протяжении многих недель они достигают вершины хит-парада. Итак, композиция «Swim» прозвучит прямо сейчас. Ну а я, Полина Бажова, на этом с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто принимал участие в голосовании, ну и просто вместе с нами наслаждался музыкой. Увидимся, услышимся через неделю. Всем пока-пока.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле торжественно наградили победителей грантового конкурса «Евраз. Город друзей. Город идей». 13 авторов лучших проектов получили средства на их реализацию, пишет тагильский рабочий. Проекты затрагивают самые разные сферы жизни города и тагильчан, такие как здравоохранение, образование, экология, спорт, культура и другие. В числе лучших проекты «Территория комфорта», «Академия пилотов дронов», «Учиться жить по-взрослому». Это лишь часть задумок, которые будут воплощены в жизнь благодаря поддержке «Евраза». Две родительские семьи из Нижнего Тагила претендуют на медаль ордена «Родительская слава». Документы на вручение уже направлены на рассмотрение комиссии при президенте России по государственным наградам. Речь идет о семьях Исаковых и Стуковых. Обе семьи связаны с Уралвагонзаводом. Именно профсоюз предприятия выступил с инициативой представить их к государственной награде. Кандидатуры прошли несколько этапов согласования. На Гальянке выросло число аварий на теплосетях. Об этом ресурсники сообщили депутатам и чиновникам Надомской комиссии по ЖКХ. Протечек при опрессовках в этом году было выявлено на 40% больше прошлогодних показателей, рассказали в теплоснабжающей организации «Регионгазинвест». Системе отопления и горячего водоснабжения на Гальянке 42 года при заявленном ресурсе в 25 лет. Собственных средств на замену сетей ресурсникам не хватает. Усугубляет ситуацию коммунальные долги тагильчан за отопление и горячую воду. Продукты питания в Свердловской области в среднем стали дешевле, пишет информагентство «Все новости». По данным Свердловскстата, снизилась стоимость сезонных овощей, помидоров, огурцов и сладкого перца. Немного дешевле стали бананы, чеснок и свежие грибы. В то же время заметно выросли цены на свеклу, лимон, репчатый лук и свежую капусту. Среди непродовольственных товаров наиболее ощутимый рост цен зафиксирован на тушь для ресниц, батарейки и металлочерепицу. Самый существенный рост в мае показал сектор госуслуг. Лидером по подорожанию стали поездки на Черноморское побережье России. Их стоимость

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 20 июня на Среднем Урале облачно, дождь. Ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 17 до 24 градусов тепла.
0: Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей.

0: Инстаграм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
6: 49 48 16. Европласт.
7: Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49 48 16.
6: Европласт.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Мастерица Маша Медведик создает одежду с трогательными вышитыми надписями. Каждая ее работа уникальна и выполняется вручную. Девушка посвятила этому ремеслу уже более 8 лет. За это время она довела свои навыки до совершенства. Ее изделия отличаются душевностью и большим вниманием к деталям. Покупатели отмечают не только красоту, но и аккуратность исполнения. В мире массового производства такие вещи становятся настоящим подарком для тех, кто ценит ручной труд. В Пекине начали тестировать интеллектуального робота-домработника. Вызвать его можно через приложение прямо на дом. Он ставит на место обувь, складывает разбросанную одежду и убирает игрушки. Также робот собирает мусор и отправляет его в ведро. Скорость – не главное достоинство этого помощника, но свою работу он рано или поздно делает. Разработчики утверждают, что робот способен учиться на основе полученного опыта. Чем чаще его используют, тем лучше он понимает, что нужно хозяевам. Сейчас испытания проходят в Пекине и Шэньчжэне, а в ближайшее время сервис планируют запустить и в других китайских городах. На дне бассейна в Дубае игроки в масках и ластах толкают шайбу короткими клюшками. Каждые несколько секунд они поднимаются на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Это подводный хоккей – вид спорта, который быстро набирает популярность в Объединенных Арабских Эмиратах. Зародился он в Великобритании в 50-х годах прошлого века, а в Эмиратах подводный хоккей появился 9 лет назад. Сначала играла небольшая группа людей, но уже через 2 месяца их стало больше. Сейчас этим видом спорта занимаются около 100 человек. В командах вместе играют мужчины и женщины, а в августе сборная страны отправится на чемпионат Азии по подводному хоккею в Индонезию. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Авторадио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле торжественно наградили победителей грантового конкурса «Евраз. Город друзей. Город идей». 13 авторов лучших проектов получили средства на их реализацию, пишет тагильский рабочий. Проекты затрагивают самые разные сферы жизни города и тагильчан, такие как здравоохранение, образование, экология, спорт, культура и другие. В числе лучших проекты «Территория комфорта», «Академия пилотов дронов», «Учиться жить по-взрослому». Это лишь часть задумок, которые будут воплощены в жизнь благодаря поддержке «Евраза». Две родительские семьи из Нижнего Тагила претендуют на медаль ордена «Родительская слава». Документы на вручение уже направлены на рассмотрение комиссии при президенте России по государственным наградам. Речь идет о семьях Исаковых и Стуковых. Обе семьи связаны с Уралвагонзаводом. Именно профсоюз предприятия выступил с инициативой представить их к государственной награде. Кандидатуры прошли несколько этапов согласования. На Гальянке выросло число аварий на теплосетях. Об этом ресурсники сообщили депутатам и чиновникам Надомской комиссии по ЖКХ. Протечек при опрессовках в этом году было выявлено на 40% больше прошлогодних показателей, рассказали в теплоснабжающей организации «Регионгазинвест». Системе отопления и горячего водоснабжения на Гальянке 42 года при заявленном ресурсе в 25 лет. Собственных средств на замену сетей ресурсникам не хватает. Усугубляет ситуацию коммунальные долги тагильчан за отопление и горячую воду. Продукты питания в Свердловской области в среднем стали дешевле, пишет информагентство «Все новости». По данным Свердловскстата, снизилась стоимость сезонных овощей, помидоров, огурцов и сладкого перца. Немного дешевле стали бананы, чеснок и свежие грибы. В то же время заметно выросли цены на свеклу, лимон, репчатый лук и свежую капусту. Среди непродовольственных товаров наиболее ощутимый рост цен зафиксирован на тушь для ресниц, батарейки и металлочерепицу. Самый существенный рост в мае показал сектор госуслуг. Лидером по подорожанию стали поездки на Черноморское побережье России. Их стоимость выросла сразу на 44%. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

Урале облачно, дождь, ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 17 до 24 градусов тепла.

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

На Среднем Урале 21 час. Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня мы очень рады вновь встретиться с основателем российского музыкального издательства «Сенгелей» Денисом Казаковым. Всего неделю назад мы записали интервью с Денисом и Михаилом Комиссаровым, он же «Файнтюн» и «Майкл Доп», потому что лейбл «Сенгелей» издал альбом «Файнтюн Impulse» на двух виниловых пластинках. Денис Казаков навещал нас, страшно сказать, 5 лет назад, в 2021-м. За это время серьезно выросло и издательство «Сенгелей», и его собственная артистическая карьера. В ближайший час Денис сыграет множество студийных эксклюзивов и предстоящих премьер с пластинок и аудиокассет. Мы буквально заглянем в будущее, и для этого скорее
1: включаем микшер.

Друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели. С удовольствием напомню, что второй час мы провели под управлением основателя российского музыкального издательства «Сенгелей» Дениса Казакова. Денис сыграл множество студийных эксклюзивов и предстоящих премьер с пластинок и аудиокассет, которые выйдут в свет в следующие месяцы.

0: месяцы, а первыми их услышали именно вы и именно здесь, в русской кибернетике. Благодарим вас за внимание и участие, и с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи. И пусть все получается.
1: Микшер русской кибернетики.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

мой портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Авторадио.
1: Заходи без причин.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Эко-радио.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.